Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.